Правильно, вишиванка чи вишиванка? Правильно, вишиванка і вишиванка, але вишивана сорочка.